日お前に説明してる時間なんかねえんだよボケ。うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわっ、うわ